0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

0: тобой. Теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать,

Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+. We'll be right back.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Реклама.
1: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру. При поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

лежим на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон» карты, размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон» карта. Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон» карта клиентских правил.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Реклама. Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
4: Учебно-кадровый центр «Машинист» производит обучение на тракториста, машиниста экскаватора, в том числе импортных экскаваторов, машиниста бульдозера, водителя погрузчика, машиниста катка, машиниста автогрейдера, оператора лесозаготовительных машин, харвестер, фарвардер.
5: Наш адрес: Вологда, Чернышевского, 69А. Телефон 27-54-02. 27-54-02.
6: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткинг» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. Мастер Плиткин, Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
7: Ищешь

Первые в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото фристайл. 0+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио. Номер один.

0: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
2: Вот можно было весь день играть.
3: Мир игр стал ее реальностью.
4: Я в игре.
5: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
6: Вот поиграешь.
3: Летом всякое бывает. Побег из Холбора. Уже в кино. 6+.
7: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.com.

0: Круглосуточно ру.
1: 6+. Девочка,
2: вы... Фильм нам очень понравился, прям супер.
3: Хороший фильм, мне понравился.
4: Мне тоже очень понравился.
5: Фильм «Летом всякое бывает». Побег из Колбора. Уже в кино.
1: 6+.
5: Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
3: В воскресенье днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и до плюс 26 градусов. Вечером осадки продолжатся, будет плюс 24, ночью малооблачно и плюс 19.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Тульской области обломки беспилотника попали в жилой дом. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В городе Щекино Тульской области в ходе отражения атаки беспилотников вооруженных сил Украины был поврежден многоквартирный жилой дом. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев. По его данным, специалисты зафиксировали повреждение кровли и потолочного перекрытия в одной из квартир. По предварительной информации, пострадавших и возгораний нет. Жильцов эвакуировали, для них развернули пункт временного размещения. На месте работают оперативные службы. Также сегодня ранним утром губернатор Самарской области Вячеслав Федорович сообщил об атаке украинских войск на регион. В результате удара по промышленному предприятию погиб мужчина. Еще 3 человека, включая ребенка, пострадали. В Самарской области повреждены частные многоквартирные дома, а также промышленные.

0: общественное предприятие.
1: Про инициативы.
0: Минздрав предлагает ввести обязательное обезболивание при стоматологическом лечении зубов, которое может повлечь за собой возникновение болевых ощущений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. Принятие этого приказа также направлено на сокращение обязательных требований в части пересмотра стандартов оснащения стоматологических кабинетов и отделений, уточняется в пояснительной записке к проекту.
1: Про работу.
0: В конце этого года россиян ожидает трехдневная рабочая неделя. Работать нужно будет с 28 по 30 декабря. Об этом сообщил РИА Новости и член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибадинов. Согласно производственному календарю, новогодние выходные продлятся с 31 декабря по 10 января. Сенатор пояснил, что 31 декабря станет нерабочим днем из-за переноса выходного с 4 января. По его словам, это позволит гражданам встретить Новый год без выхода на работу в последний день декабря.
1: Про спорт.
0: Сегодня ночью определились все пары полуфинала чемпионата мира по футболу. Сборная Аргентины с Лионелем Месси второй раз подряд вышла в полуфинал турнира, победив Швейцарию. В полуфинале Аргентина сыграет с Англией, которая днем ранее в четвертьфинале обыграла Норвегию со счетом 2-1. Оба гола англичан забил Джуд Беллингем, решающий в дополнительное время, а у норвежцев отличился Андреас Шельдруп. Вторую путевку в финал разыграют Франция и Испания. Их матч назначен на 14 июля. Тем временем британская аналитическая компания Opta обновила прогноз суперкомпьютера на победителя чемпионата мира по футболу. По оценке компании, перед полуфиналами больше всего шансов на титул у сборной Франции – 34%. Вероятность победы Испании составляет 24%, Англии – 22%, на Аргентины – 20%.
1: Про погоду.
0: Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что в московском регионе в воскресенье и понедельник продолжится ливня. Центральная Россия останется под влиянием аномального циклона, но уже в его тыловой, более прохладной части. За двое суток может выпасть до 35 литров воды на квадратный метр или около 42% июльской нормы осадков. При этом вероятность сильных гроз, града, шквалов и смерчей снизится до минимума. Ожидаются в основном проливные дожди со слабой грозовой активностью. Курс доллара на выходные понедельник 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

Сложно забыть, конечно же, что за окном лето, движений хочется, активностей разных, танцев, прогулок до утра. И вы знаете, если очень хочется, пусть все у вас получится. Составляйте список своих желаний, впереди еще практически 2 месяца летней поры. И отдых неизбежен. Особенно в компании Авторадио он точно будет прекрасен. Наслаждайтесь по полной программе любимыми хитами. Делаем чуточку громче ваши приемники, хотя можно и на всю. В студии Ирина Лагутина. Всем говорю, здравствуйте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс. Реклама.
5: Хотите стать профессиональным водителем категории D, BE, C и CE? Тогда обучайтесь в учебно-кадровом центре «Машинист». Наши опытные преподаватели помогут вам получить необходимые знания и навыки. Звоните по телефону в Вологде 27 54 02 и записывайтесь прямо сейчас.
6: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца – безумные баги, летающие через автомобили. Авто и мото фристайл.
0: Реклама на Авторадио.

0: Затанцуют! Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фитсервис» и скидка 15% на ремонт. Предложение ограничено. Действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Авторадио и Red Finch Безалкогольный представляют Дневники чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля, самые яркие моменты, прогнозы и итоги ключевых матчей. Слушайте каждый день Дневники чемпионата мира 2026 на Авторадио и будьте в курсе главного мирового футбольного события.
3: Спонсор АО АБ «InBev FS».
4: Смотри футбол вместе с безалкогольным пивом Red Finch. Лови каждую эмоцию, празднуй каждый гол. Red Finch безалкогольный. Вкус большого футбола.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные, и для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты.
10: Подробнее на банк.ру. АО Т-банк 0+.
11: Лето. Время пробовать новое. Вкусы, ритмы и идеи. В Национальном центре «Россия. Лето». Лекции, которые хочется запомнить. Мастер-классы, где рождаются новые увлечения. И выставки, после которых очень хочется путешествовать по России и влюбляться в свою страну заново. Проведите лето так, чтобы было что вспомнить. Приходите. Бесплатный вход для всех. Афиша на russia.ru. 0+.
12: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
13: Категория 6+.
12: Авторадио.

Каждый жест и каждый взгляд слушателей Авторадио важен. Нам вообще очень дороги все ваши мысли и движения. Мы благодарны вам, что уже 3 десятилетия подряд вы выбираете первое автомобильное радио страны. Всегда и везде рядом. Всегда и везде только хиты. А их у нас очень много, между прочим. Проводим этот выходной вместе. Легкости и позитива вам желаем. Наполните себя исключительно радостными и положительными моментами. Впереди только музыка. В студии Ирина Лагутина. Здравствуйте! И добро пожаловать!

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В воскресенье днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и до плюс 26 градусов. Вечером осадки продолжатся, будет плюс 24, ночью малооблачно и плюс 19.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
4: Теперь еще больше товаров со скидками до 90%.
3: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
5: Акция до 15 августа 2026 года. Подробности в магазине «Мира-42».

0: Реклама.
1: Внимание! В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт.
2: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 10 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, студия Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В России появится новая маркировка. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В России готовят масштабный проект цифровой маркировки частных медицинских организаций и торговых точек. Об этом сообщил председатель Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин. Пилот уже запускают в Москве. На входах в учреждение появятся наклейки с QR-кодом, которые должны стать для потребителей индикатором безопасности. По словам Дубина, проект прорабатывается совместно с общественной потребительской инициативой. После сканирования QR-кода человек сможет открыть карточку организации и увидеть сведения о ее документации и работе в системе маркировки. В основе инициативы – публичный цифровой профиль компании. Чтобы получить статус прозрачного бизнеса, организация должна иметь действующую медицинскую лицензию, быть зарегистрированной в системе «Честный знак» и в последние месяцы регулярно и легально проводить операции с лекарствами через эту систему. Главная цель нововведения – быстрая защита граждан от мошенников и нелегальных медицинских услуг.
0: Про работу.
2: Четырехдневная рабочая неделя остается одной из самых обсуждаемых тем, однако ее массовое внедрение в России пока маловероятно, заявила «Известиям» HR-директор Level Group Валентина Романова. По ее словам, несмотря на ожидания роста продуктивности и улучшения баланса между работой и личной жизнью, сокращенный график подходит не всем отраслям и не всегда снижает нагрузку. Международные исследования показывают, что пилотные проекты по переходу на четырехдневку могут повышать уровень стресса примерно на 27% из-за несовпадения графиков сотрудников с клиентами, подрядчиками и партнерами. Романова отметила, что из-за такой рассинхронизации люди быстрее выгорают, возникает эффект украденного выходного, когда человек формально отдыхает, но продолжает получать звонки и сообщения и чувствует вину за недоступность и не может полностью отключиться от рабочих задач. По мнению эксперта, в России пока нет примеров полного перехода крупных компаний на четырехдневную неделю. Соискатели сейчас больше привлекают интересные задачи, карьерные перспективы, гибкие условия и качественный соцпакет.
0: Про язык.
2: Глагол «идти» оказался рекордсменом по числу значений в русском языке. Об этом рассказала заведующая лабораторией лексикографии Института имени Пушкина Александра Ольховская. По ее словам, слово употребляется для описания движения человека, как выражение «девочка идет по улице», перемещение транспорта, например, поезд идет на Москву, природных явлений «идет дождь», а также распространение запахов, звуков и света, например, из кухни идет запах пирогов. Глагол также передает течение времени, годы идут, ход событий, дела идут хорошо, соответствие предмета человеку, эта фраза «это платье тебе идет» и процесс развития, например, «идти к цели». Ольховская подчеркнула, что точное число значений назвать сложно, поскольку словари дают разные оценки.

0: В большом универсальном словаре русского языка у глагола «идти» зафиксировано 56 значений, в большом академическом словаре русского языка 27 номерных значений и 36 оттенков, а в большом толковом словаре русского языка 30 номерных и 11 оттеночных значений. Курс доллара на выходные понедельник 76 рублей 66 копеек. Курс европейской валюты 87 рублей 67 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио.

Где-то, а именно на Авторадио, исполняются все ваши мечты. И это не сказка, хотя волшебства достаточно. Это 13-й счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег на Авторадио». Мы исполняем ваши желания. Для нас нет ничего невозможного. Правила игры абсолютно просты. Заходите на наш сайт, устанавливайте фирменный гимн Авторадио в своем мобильном телефоне и рассказывайте, что же вы хотите выиграть. 5 миллионов рублей и 5 ваших желаний. Наш призовой фонд. Поверьте, выиграть у нас очень просто. Впереди третий суперфинал, победителем которого точно можете стать вы. И я, Ирина Лагутина, желаю вам удачи.

0: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
4: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
5: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
6: ИП «Груздев», В.А. Огарна, ИП 3053-52-511-400-63.
7: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. «Профиль-центр» 54-54-54.
8: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
9: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл.
10: На плюс.

0: Дни чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля прямо сейчас.
1: Спонсор АОАБ «Инбев Эфес».
2: Смотри футбол вместе с безалкогольным пивом «Ред Финч». Лови каждую эмоцию, празднуй каждый гол. «Ред Финч» – безалкогольный. Вкус большого футбола.
3: Привет, друзья! Меня зовут Сергей Жирихин. На авторадио обзор чемпионата мира 2026, на котором несколько часов назад завершились игры 1/4 финала. Полуфиналисты определены полностью: Франция, Испания, Англия и Аргентина. Надо сказать, что, пожалуй, только французы обеспечили себе выход без видимых проблем. Всем остальным приходилось как минимум преодолевать серьезнейшее сопротивление и порой даже спасать ситуацию, как англичанам в матче со сборной Норвегии. Но обо всем по порядку.
0: Дневники чемпионата мира по футболу 2026.
3: Итак, минувшей ночью состоялись сразу две четвертьфинальные встречи, и предлагаю начать обсуждение с той, которая завершилась около 7 утра по Москве. Аргентина-Швейцария. 3-1. По счету убедительно и почти бескомпромиссно. Но по игре швейцарцы, конечно, сумели создать южноамериканцам проблемы. Началось все, как говорится, за здравие. Уже на 10-й минуте игры аргентинцы стараниями МакАлистера открывают счет. Нельзя сказать, что после этого доминирование игроков с колонии было тотальным, но ощутимым. Тимом было точно. Швейцарцы ни в коем случае играть не бросали, однако до 67-й минуты никаких вестов от этого получить не могли. Ровным счетом до передачи Рикардо Родригеса на Данан Дое, точный удар которого подарил Швейцарии равенство в счете с действующими чемпионами мира. Казалось бы, живи и радуйся. Но беда для команды сыра и шоколада пришла в виде второй желтой карточки и, как следствие, удаления нападающего Брила М. Было. До дополнительного времени в усеченном составе швейцарцы дотянуть еще смогли, но там дважды пропустили. Голы аргентинцев Альвареса и Мартинеса установили итоговый счет в поединке 3-1. Швейцария едет домой, а Аргентина в полуфинал к англичанам, которые несколькими часами ранее провели свой поединок против сборной Норвегии. В этом матче также не обошлось без дополнительного времени. Более того, норвежцы, подтверждая серьезность претензий на полуфинал, открыли счет. Андреас Шельдеруп с передачи Мартина Эдегора на 36-й минуте. Однако подданные его величества короля Карла III совершенно не растерялись и затягивать выравнивание цифр на табло не стали. Джуд Биллингем точно в угол, и 1-1 уже через 10 минут. Как и в предыдущей встрече, единицы на табло перевели игру в экстра-тайм. И там все тот же Биллингем на 93-й минуте забил второй. В оставшееся время счет не менялся. В итоге констатируем: Англия в полуфинале, а норвежцы под Дракаром и, уф, домой. Первый полуфинал состоится во вторник. Не вывеска, а именины сердца: Франция-Испания. Французы выглядят фаворитами. Впрочем, как говорил один мудрый человек, все прогнозы после матча. А к этой минуте у меня все. Сергей Жирихин, Авторадио, дневники чемпионата мира.
1: Реклама спонсора.
4: Ну что, к матчу готов? Телевизор включен, закуски на столе. А «Ред Финч» безалкогольный. Уже ждет первого свистка.
2: «Ред Финч» безалкогольный. Вкус большого футбола.
0: Дневники чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля на Авторадио.

0: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
1: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
0: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Вялкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь Ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
8: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизатора, дисков, колодок и свечей бренда Linksauto Fit Service. Замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
11: АО Альфа-банк 6+.
12: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
13: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
14: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
15: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
16: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
17: Вот можно было весь день играть.
18: Мир игр стал ее реальностью.
19: Я в игре?
20: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
19: Вот поиграешь.
18: Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. Уже в кино. 6+.
1: Авторадио.

Вам, чтобы все получалось так, как хотите именно вы. Хотите сегодня отдыхать в хорошей компании? А, пожалуйста, лучшие хиты, самые популярные артисты идут с вами одной дорогой. На Авторадио только так. Любимая музыка на любимой волне в круглосуточном режиме. С вами на связи Ирина Лагутина. Как всегда, держим курс только вперед, а там еще целое воскресенье. Ну, не радость ли? Давайте будем рядом.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Погода.
3: В воскресенье днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и до плюс 26 градусов. Вечером осадки продолжатся, будет плюс 24, ночью малооблачно и плюс 19.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мубинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжио. Телефон 26 50 06.
5: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы 5.
6: Учебно-кадровый центр «Машинист» производит обучение на тракториста, машиниста экскаватора, в том числе импортных экскаваторов, машиниста бульдозера, водителя погрузчика, машиниста катка, машиниста автогрейдера, оператора лесозаготовительных машин, харвестер, фарвардер.
7: Наш адрес: Вологда, Чернышевского, 69А. Телефон 27-54-02. 27-54-02.
8: Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ Профи Полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда — УАЗ Север. Подробности по телефону 55 93 93.
9: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
10: Теперь еще больше товаров со скидками до 90%.
9: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
11: Акция до 15 августа 2026 года. Подробности в магазине «Мира 42».
12: Потеря мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. «Дизельмастер» профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах. Гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. «Дизельмастер», город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
13: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. 0+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 11:00 в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Все российские партии подали документы в ЦИК. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Центр избирком принял документы экологической партии «Зеленые» для заверения списков кандидатов на выборы в Госдуму 9-го созыва. Делегация партии во главе с сопредседателем Александром Кудзаговым и Русланом Хвостовым принесли их 12 июля. Пакет включает федеральный список из 263 кандидатов и список по одномандатным округам из 135 кандидатов, утвержденный на съезде партии 5 июля. После этого все 11 политических объединений, планирующих участвовать в парламентской кампании, представили документы в Центр избирком. Ранее это сделали «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также «Партия пенсионеров», «Партия прямой демократии», «Яблоко», «Коммунисты России» и «Родина». Голосование, напомним, пройдет с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов, 225 по одномандатным округам и 225 по федеральному избирательному округу. В 39 регионах также обновятся законодательные собрания, а в 10 административных центрах – городские советы.
3: Про Крым.
2: Сегодня, 12 июля, свободная продажа топлива в Крыму организована на 80 АЗС. Это следует из данных Минтопэнерго Республики. Ведомство опубликовало таблицы со списками заправок, где без ограничений отпускают бензин, АИ-95 и дизельное топливо. Накануне топливо свободно продавалось на 99 АЗС Республики. В Севастополе свободная продажа ведется на 6 заправках. Также топливо отпускают по QR-кодам, выданным накануне. Получить код можно только один раз в неделю. Ограничения на продажу топлива из-за логистических сложностей ввели в Севастополе 22 мая, а в Крыму 29 мая.
3: Про интернет.
2: Правительство расширило перечень населенных пунктов, в которых должны быть установлены точки доступа для оказания услуг подвижной радиотелефонной связи. Распоряжение на этой неделе подписал Михаил Мишустин. В список добавлено около 160 сел, хуторов и деревень в 17 муниципальных округах Курской области, отмечает пресс-служба премьер-министра. Точки доступа для оказания услуг установят за счет средств резерва универсального обслуживания, которое формируется из отчислений части выручки телеком-операторов.
3: Про деньги.
2: В 2027 году минимальный размер оплаты труда может составить от 29 до 31 тысячи рублей, сообщил член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю Евгений Машаров. По его словам, ориентир основан на прогнозе Минэкономразвития и оценках экспертов, а окончательный размер МРОТ на следующий год станет известен примерно в ноябре-декабре, когда показатель утверждается на следующий год. Машаров напомнил, что МРОТ важен для расчета зарплат, больничных и других социальных выплат. Регионы России вправе устанавливать собственный МРОТ, но он не может быть ниже федерального. В северных районах с учетом климата и экономики он часто превышает общероссийский уровень.
3: Про Америку.
2: Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, умер от внезапной болезни. Сенатор, выступавший за санкции против России, скончался на 72-м году жизни. Телеканал NBC передал, что до этого на вызов в дом сенатора приезжала скорая помощь из-за подозрения на сердечный приступ. Грэм был известен своими русофобскими взглядами. Курс доллара на выходные понедельник 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
7: Чанган-центр Вологда. На окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353. Предложение ограничено до конца июля.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбасы. Колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: «Мясной гурман».
12: Счастливый звезд!
13: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Солнце, пляж.
15: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
16: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
15: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
17: Внимание, внимание. Профиль-центр объявляет снижение цен

0: на 3D-сетку для забора. Эстетично, надежно и недорого. Акция действительно до конца месяца. Профиль-центр, кровля, фасад, забор. Звоните 54-54-54.
1: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. 0+.

0: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на авито.ру. 12+.
8: Велки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
9: О, пани, о, пани.
8: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
12: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Ханикит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
13: «Пятерочка» выручает!
14: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
1: Авторадио.

Ну, как прежде, точно ничего не будет. Все-таки лето, и хочется каждый день наполнять себя чем-то новым, активным, приятным. Проводить время со своими близкими и родными, детьми, конечно же. И вот, пожалуйста, еще одна идея – совместный просмотр замечательного детского кино. Как мы все знаем, 25 июня во всех кинотеатрах нашей необъятной страны состоялась премьера настоящего детского приключенческого фильма «Летом всякое бывает. Побег из Колбора». Оригинальная современная история. Великолепный детский фильм, от которого точно вся семья будет в восторге. И дети, и взрослые. Не откладывайте, зовите всех и наслаждайтесь моментом. В студии Ирина Лагутина. Здравствуйте.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В воскресенье днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и до плюс 26 градусов. Вечером осадки продолжатся, будет плюс 24, ночью малооблачно и плюс 19.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Как насчет поехать дешевле? На раз – скачал приложение «Максим». Два – заказал в «Максим». Три – уехал дешевле.
4: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ-4х4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-00.
8: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
9: Записывайтесь на консультацию по телефону 33-36-36.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43

Реклама. Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полдень, столица.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Производители сигарет и вейпов хотят обязать раскрывать опасные ингредиенты. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Правительство на этой неделе предложило обязать производителей сигарет, вейпов и другой никотинсодержащей продукции раскрывать информацию о веществах, которые могут усиливать зависимость или вредить здоровью. Законопроект уже внесен в Госдуму. Как пишет «Москва-24», такие данные нельзя будет скрывать под видом коммерческой тайны. Речь идет, в частности, о токсичных, канцерогенных и мутагенных компонентах. Авторы инициативы отмечают, что сейчас покупатели не всегда знают полный состав такой продукции. Напомню, что ранее Владимир Путин подписал закон, который с марта следующего года позволит регионам временно запрещать розничную продажу вейпов и жидкостей для них.
3: Про туристов.
2: Сотни российских туристов застряли в Китае из-за приближающегося супертайфуна Баби. Одна из туристок рассказала, что накануне летела на Филиппины с многочасовой пересадкой в Шанхае. Во время прогулки по городу она получила сообщение об отмене рейса в Манилу, вернулась в аэропорт Пудун и узнала, что из-за тайфуна отменены все рейсы. Туристов, направлявшихся на Филиппины и в Таиланд, разместили в отелях.
3: Про работу.
2: Федерация независимых профсоюзов России сообщила, что длинные очереди на автозаправках могут считаться уважительной причиной опоздания на работу. В департаменте коммуникации ФНПР пояснили, что по судебной практике к таким причинам обычно относят срочное обращение к врачу, экстренные форс-мажорные обстоятельства, стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации, а также выполнение государственных или общественных обязанностей. При этом работник не должен просто пропадать. Если он задерживается из-за очереди за топливом, нужно предупредить работодателя и при необходимости предоставить подтверждающие документы.
3: Про зарплату.
2: И в продолжение темы работы. Число вакансий в IT-сфере в первом полугодии этого года снизилось от 20 до 50%. При этом число резюме увеличивается, а рост зарплат в отрасли остается невысоким. Сокращение предложения на рынке связывают с тем, что компании чаще закрывают позиции за счет внутренних ротаций, а некоторые задачи уже решает искусственный интеллект. Руководитель исследовательского центра «Суперджоп» Наталья Голованова в беседе с Авторадио рассказала, что кризис с вакансиями наблюдается не только в IT-сфере.
4: Вакансий стало меньше не только в IT-сфере, но и по всему рынку труда. И мы сейчас находимся в ситуации, когда рынок труда от кадрового дефицита возвращается к конкурентному для соискателя рынку. И разработка закрывает часть потребностей компании. Плюс мы видим, что планы на реализацию таких, скажем так, опытных проектов откладываются до лучших времен, и часть IT-проектов на паузе. Рынок просто становится более зрелым и прагматичным. Начинающему специалисту сегодня действительно будет очень сложно найти работу в сфере, потому что конкуренция высокая, вакансий мало. Для опытных профессионалов скорее, наоборот, положительная, потому что компании продолжают искать сильные кадры и удерживают их.
2: Также эксперт отметила, что из вузов сейчас выпускаются студенты, не всегда готовые к работе в IT. Курс доллара на выходные и понедельник — 76 рублей 66 копеек, евро — 87 рублей 67 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

0: Никаких драм, только ваши мечты и деньги на Авторадио. 13-й счастливый сезон, супер игры, много денег в самом разгаре. Присоединяйтесь скорее к нам, будет интересно. А прямо сейчас внимательно слушайте эфир.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Мечты сбываются, и слушатели Авторадио еще и богаче становятся в нашей фирменной суперигре. Много денег на Авторадио. Самые настоящие чудеса. Это все мы. Действительно, исполняем ваши желания. Правила просты. Заходите на наш сайт, устанавливайте фирменный гимн в своем мобильном телефоне и рассказывайте о своей мечте. 5 миллионов рублей. И 5 ваших желаний – это наш призовой фонд. С нами Озонбанк. В конце года обязательно состоится дополнительный суперфинал. Ну, а пока играем с вами на деньги. Итак, в банке 7000 рублей. Я остановила рулетку, и есть у нас игрок. Зовут Константин, Республика Бурятия. Номер телефона оканчивается на 5084. Значит, хочет Константин слетать на Пхукет с любимой женщиной. Эх, кто из нас этого не хочет? Давайте будем звонить. Ну, самое основное, что мы должны услышать, это гимн Авторадио вместо гудков. И за него, конечно же, мы отдаем гарантированный приз. Уже он есть. Ура-ура. Теперь хочется поговорить. Константин, здравствуйте. Это Авторадио. Это прямой эфир, фирменная суперигра, много денег. Вся страна сейчас нас слушает. Меня зовут Ирина Лагутина.
2: Ну, да. Как всегда.
0: Ну, подождите, как всегда. Подождите, давайте поговорим хотя бы. Вот смотрите, наша авторадиорулетка выбрала вас. С чем мы вас, собственно, и поздравляем. Спасибо. Желание ваше видим, путешествие с любимой женщиной на Пхукет.
2: Да, вот только эфир я не слушал.
0: Эфир вы не слушали.
2: К сожалению, большому.
0: Ну, хорошо, пожалуйста, вы не расстраивайтесь, да? В любом же случае мы услышали гимн Авторадио. Это означает, что вы ждали нас. Вы же хотели, чтобы мы позвонили. Соответственно, шанс, конечно, на мечту остается. Ваш номер остается в игре. Значит, в следующем суперфинале, в нашем третьем, если мы снова позвоним, вы, пожалуйста, слушайте эфир, хорошо?
2: Постараюсь. Я сейчас на выезде, здесь невозможно просто слушать, скажем так.
0: Поняла вас. Ну все, в любом случае мы с вами договорились, и я вас поздравляю. Гарантированный приз в размере 3000 рублей вы получаете за гимн. А наш партнер Озонбанк удваивает сумму выигрыша. То есть итого совсем скоро 6000 рублей поступит на вашу карту Озонбанка. Ну что же, с этого момента в банке у нас 9000 рублей. Давайте мы с вами запустим рулетку. Ага, есть. Еще раз. Впереди у нас 3 суперфинала. В конце года состоится дополнительный суперфинал от нашего партнера Озонбанка, который разыграет еще одну вашу мечту. И рассказать о ней можно в Мечтабот на нашем сайте. Заходите и делитесь желаемым. И обязательно внимательно и громко слушайте Авторадио. Всегда и везде. Как всегда, двигаемся с вами только вперед, а там у нас очень много музыки.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.

0: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
1: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мубинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжио. Телефон 26 50 06.
2: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена 54 54 54.
3: Хотите стать профессиональным водителем категории D, BE, C и CE? Тогда обучайтесь в учебно-кадровом центре «Машинист». Наши опытные преподаватели помогут вам получить необходимые знания и навыки. Звоните по телефону в Вологде 27 54 02 и записывайтесь прямо сейчас.
4: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы 5.
5: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей или других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
6: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
7: ИП «Груздев», В.А. Огарная, ИП 3053-52-511-400-63.
8: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в «Ювелирторге».
9: Теперь еще больше товаров со скидками до 90%.
8: «Ювелирторг». Драгоценное. Настоящее.
10: Акция до 15 августа 2026 года. Подробности в магазине «Мира 42».
11: Потеря мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. «Дизельмастер» профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах. Гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. «Дизельмастер», город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
12: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
13: «Офис-маркет». Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе, 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
14: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина, 66. Звоните по телефону 51 77 77.
15: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото фристайл. 0+.

0: Лето – время путешествий и новых открытий.
1: Но иногда открытия бывают неожиданными.
2: Ой-ой-ой!
0: Диарея?
3: Ай-яй-яй!
0: Срочно энтерофурил!
1: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
4: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
5: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
6: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
7: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
8: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.

0: квартиру сниму на суточный рост.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.
6: Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: Пани, о пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
9: «Пятерочка выручает!»
10: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
11: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам ТБ. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
13: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
14: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
15: Только второй.
16: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
17: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
18: Авторадио.

На том конце сегодня будет очень громко. Большая дискотека Авторадио в эфире сегодня в 18.00. Делайте свои приемники на всю. Будем танцевать много, активно, душевно, энергично. Крутой микс ваших самых любимых хитов продолжает вас радовать. Присоединяйтесь к нам, точно будет весело. В студии Ирина Лагутина. Здравствуйте. Здравствуйте.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Этим воскресным вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и до плюс 24 градусов. Ночью малооблачно и плюс 19. Завтра утром облачно и до плюс 21.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение Максим. Два заказал в Максим. Три уехал дешевле.
5: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: В Чанган, центр Вологда, на окружном шоссе 8А, началась распродажа склада новых автомобилей Чанган и всего тестового парка Юни с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
7: Предложение ограничено до конца июля.
8: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль центр. 54-54-54.
9: Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ Профи Полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ Север. Подробности по телефону 55-93-93.
10: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
11: Альпийские, баварские, французские.
12: Сережа, что ты делаешь?
11: Путешествую.
12: С открытым ртом и причмокивая?
11: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
13: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов мясной гурман.
14: Мясной гурман.
15: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в Мастер Плиткин керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. Мастер Плиткин, Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
16: Где взять комплект ТО для китайского авто? В Спортавто, конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
17: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. 0+.

0: Реклама.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на t-bank.ru. Т-банк 0+.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
6: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Час дня в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Россия готова выпускать вакцину против нового штамма Эболы. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Россия готова наладить серийный выпуск вакцины против нового штамма Эболы, который выявили в нескольких странах Африки. Об этом пишет парламентская газета со ссылкой на главу МИД Сергея Лаврова. По его словам, российские специалисты работали непосредственно в Африке и подобрали тест-системы, способные выявлять именно этот вариант вируса. Теперь страна готова выпускать вакцину в необходимых объемах. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что у России есть заготовки, которые позволяют дорабатывать препараты для защиты от новых вариантов опасных инфекций.
0: Про рекомендации.
2: Минпросвещение подготовило рекомендации по использованию гаджетов детьми. Об этом пишет РИА Новости. Малышам до 3 лет советуют по возможности обходиться без экранов, детям до 7 лет проводить с устройствами не более часа в день, школьникам до 11 лет не более 1,5 часа, а подросткам – 2. Экранное время рекомендуют чередовать с прогулками, играми и физической активностью.
0: Про цены.
2: Овощи борщевого набора в крупных российских сетях в июне этого года суммарно подешевели в среднем на 28% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации компании «Амниакальной розничной торговли». В целом стоимость товаров первой цены упала на 11%, а в годовом выражении это коснулось 18 из 25 социальных категорий продуктов. Наиболее заметно это сказалось именно на овощах борщевого набора. Отдельно стоимость свеклы за год упала на 39,5%, картофеля на 37%, моркови на 25%, белокочанной капусты на 19%, а лука на 13%.
0: Про литературу.
2: Книжные издательства по итогам первого полугодия увеличили как продажи, так и доходы. У «Эксмо» доходы увеличились на 7,5%, а у издательства «Альпина» на 6%. В то же время на рынок продолжают оказывать давление новые требования регуляторов и конкуренция с маркетплейсами, которые приводят к снижению продаж в классической рознице. В целом, по итогам года эксперты ожидают роста всего рынка не более чем на 8%. Подробнее о ситуации на книжном рынке «Авторадио» рассказал директор издательства «Росмен» Борис Кузнецов.
3: Дело в том, что ситуация на рынке, она не настолько однозначна. В целом, мы сейчас соберем статистику, и Российский книжный союз соберет статистику, и я думаю, что по первому полугодию, в целом, по книжному рынку, она будет не самой радужной. Это будет, скорее всего, нулевой прирост к прошлому году. Но что происходит сейчас на рынке? Лидеры наращивают свой оборот, оптимизируются и достигают нормальных каких-то приемлемых показателей по прибыли. Но на самом деле нужно отдавать себе отчет, что лидеры рынка, обеспечивая себе прирост, эту долю у кого-то забирают. Книжный рынок, как минимум, я считаю, не растет в первом полугодии этого года. Издательство, конечно, не конкурирует с маркетплейсами. Это очень серьезный канал продаж. Фактически он сейчас стал базовым. Есть свои сложности, но, с другой стороны, без маркетплейсов книжной индустрии в настоящий момент, я не знаю, в каком бы состоянии находилась.
2: При этом, как заявляют эксперты, в 2025 году рынок рос в деньгах, но это почти целиком заслуга цифрового сегмента, тогда как производство физических экземпляров в штуках осталось примерно на том же уровне. Курс доллара на выходные понедельник 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.
4: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

На часах время, которое бежит неумолимо, половина лета уже прошла, но мы-то не отчаиваемся с вами. Впереди только лучше. Самого прекрасного, насыщенного отдыха желает вам Авторадио, где бы вы ни находились, чем бы ни занимались, пусть у вас все получается. Как всегда, много музыки впереди, только любимые хиты в исполнении любимых артистов, так что чуть громче ваши приемники, мы двигаемся дальше. У микрофона Ирина Лагутина, всем говорю, здравствуйте.

0: поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал авторадио и верил в свою мечту.
1: И вот 4 июня в прямом эфире...
2: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире авторадио?
3: «Возьми мое сердце, мою душу».
2: Да! Молодец!
1: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

0: Условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама. Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Пляж.
4: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
3: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
4: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
5: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
6: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
7: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл.

0: Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО Т-моб. Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.com.
6: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gland.rus.ru.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
11: «Пятерочка» выручает!
12: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
13: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из «Гиперленты». Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина 112, литера Б. ОГРН 103 78 32 48 605 6+.
14: Авторадио.

вот и нет, а вот и не так. Только любовь правит миром на Авторадио. Так особенно, и в этом вы убедитесь скоро. Впереди вас ждет час приветов, так что вспоминайте всех, по кому соскучились, и смело пишите ваши сообщения на наш единый номер. Плюс 7-915-459-2020. Самые светлые, добрые, теплые слова я, Ирина Лагутина, обязательно озвучу в прямом эфире. Присоединяйтесь скорее к нам и радуйте ваших родных и близких.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Этим воскресным вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и до плюс 24 градусов. Ночью малооблачно и плюс 19, завтра утром облачно и до плюс 21.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Как насчет поехать дешевле? На раз – скачал приложение «Максим». Два – заказал в «Максим». Три – уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
7: Долговечные, проверенные временем.
8: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
9: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в «Ювелирторге».
10: Теперь еще больше товаров со скидками до 90%.
9: «Ювелирторг». Драгоценное. Настоящее.
11: Акция до 15 августа 2026 года. Подробности в магазине «Мира 42».
12: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
13: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мубинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжио. Телефон 26-50-06.
14: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.
15: Потеря мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. «Дизельмастер» профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. «Дизельмастер», город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
16: Этим летом Белджи Мартен дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля Белджи до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. Белджи в Мартен. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51 77 77. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения в дилерском центре.
17: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. 0+.

Реклама. Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа дня в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Госдуме предложили отменить 28 штрафов. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Депутаты от фракции ЛДПР направили на отзыв правительства законопроект, предусматривающий отмену 28 административных штрафов. По мнению авторов инициативы, многие из них устарели, а часть применяется за нарушения, не представляющие серьезной общественной опасности. Кроме того, многие из установленных штрафов уже давно потеряли свою актуальность в связи с развитием цифровых технологий. Среди штрафов, которые предложено отменить, это штраф за проживание без регистрации по месту пребывания, за утрату паспорта по неосторожности, за отсутствие при себе водительского удостоверения и полиса ОСАГО, если право управления можно подтвердить через государственные информационные системы, и другие штрафы. В случае принятия закона он вступит в силу с 1 января 2027 года.
3: Про регион.
2: Обширный грозовой фронт с ураганным ветром оставил без электричества несколько десятков тысяч жителей Ленинградской и Новгородской областей. Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в ночь на воскресенье без света остались более 42 тысяч жителей региона. По его словам, энергетики продолжают работу. В свою очередь, губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщает, что к настоящему времени удалось подключить к электричеству более 7 тысяч жителей из 14 тысяч оставшихся без света.
3: Про рекомендации.
2: Социальные сети, задуманные как инструмент связи, по сути, формируют наше настроение и самооценку. Обратной стороной доступности технологий стало массовое распространение тревожных расстройств и синдрома цифрового выгорания. Об этом рассказали эксперты. По их словам, социальные сети часто становятся причиной ухудшения настроения и повышенной тревожности. Пользователи видят в ленте не реальную жизнь, а отредактированную, то есть идеальную ее версию. Постоянное сравнение своей повседневности с безупречными картинками вызывает чувство неполноценности, ценности, дискомфорт и подавленность, что со временем истощает психическое здоровье. Также соцсети могут спровоцировать цифровое выгорание. Это глубокое истощение нервной системы от переизбытка контента. Симптомы включают снижение когнитивных функций, это падение концентрации, ухудшение памяти, эмоциональную нестабильность, это тревожность и раздражительность, и физиологические нарушения, хроническую усталость и проблемы со сном. Для восстановления нейронных связей врачи рекомендовали цифровой детокс, временно отказ от смартфона и компьютера. Это позволяет мозгу перестать обрабатывать бесконечный поток данных, восстановить способность концентрироваться и снять напряжение.
3: Про столицу.
2: В Подмосковье с середины июля начнут созревать грибы. И урожай обещает быть хорошим. Об этом рассказал биолог Дмитрий Федоров в беседе с РИА Новости. По словам эксперта, в Подмосковье прогнозируется богатый урожай подосиновиков, подберезовиков, маслят и шампиньонов. Также в середине лета, как обычно, наступит пик роста сыроежек и лисичек. Однако, как предупредил биолог, из-за высокой влажности в этом году многие благородные грибы, особенно белые, будут поражены паразитами. Федоров посоветовал внимательнее осматривать каждый гриб и оставлять его в лесу, если он выглядит рыхлым, водянистым, подгнившим, и если там поселились личинки. Курс доллара на выходные понедельник 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

круто, создавать очень легко, особенно своими руками. Просто отправляйте ваши приветы и поздравления своим близким на наш единый номер. +7 915 459 2020 Авторадио поздравляет. И я, Ирина Лагутина, озвучиваю все в прямом эфире. Ну что же, приступим. Добрый день, любимое радио. Нам сегодня с любимой сестрой Людмилой 55. Хочу пожелать, главное, богатырского здоровья. Остальное приложится. Жду звонка от Авторадио и надеюсь на исполнение мечты. Написала нам Ирина. Ну, во-первых, Авторадио поздравляет вас и вашу сестру с юбилеем. Вам мы, конечно же, желаем исполнения самой заветной мечты, а еще каждый день проводить в гармонии, вот чтобы кругом любовь окружала, вдохновляла и делала вас самыми счастливыми. Наше поздравление. Далее идем. Папе Кудряшову Сергею летит большой привет от сына Ярослава. Он его очень сильно любит. И еще Мария Лыжина поздравляет своих родителей с годовщиной. 14 лет они находятся вместе, и это, по-моему, прекрасно. Ну что же, добавляем с вами немного музыки и скоро продолжим.

А вот очень даже и стоит. Дарите свою любовь в прямом эфире Авторадио. Плюс 7-915-459-2020. Номер для ваших приветов и поздравлений. Вот, пожалуйста, летят драгоценные. Привет, Авторадио. Хочу поздравить Теленкову Валентину Васильевну с днем рождения и пожелать ей крепкого здоровья, семейного благополучия, больших успехов в работе и всего самого наилучшего. К сожалению, сообщение без подписи. Давайте все же будем указывать ваши имена и фамилии. Но главное, Валентина Васильевна, Авторадио поздравляет вас с днем рождения. Пусть праздничное настроение не покидает вас никогда. Радости вам, успехов, ну и вообще, конечно же, здоровья. Добрый день, Авторадио. Поздравляю всех рыбаков с днем рыбака. Ни хвоста, ни чешуи. Это Андрей нам написал. Плесецк, Архангельская область. И еще. Здравствуйте, Авторадио. Прошу передать привет семье Долгих из Кировской области и пожелать отличного настроения и удачной работы на даче. Сообщение от Анны. Ну что же, продолжим уже совсем скоро передавать ваши приветы. А пока музыки вам, да очень хорошей.

0: Реклама. Чанган-центр Вологда. На окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган». И всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353. Предложение ограничено до конца июля.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбасы. Бас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Компания «Альтопрофи» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофи» – безупречный стиль вашего дома.
6: Официальный представитель завода «Альтопрофи» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
7: ИП Груздев, ВА Огарна, ИП 30-53-52-511-400-63.
8: Профнастил С21, С8, МП20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54-54-54. Профиль-центр.
9: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
10: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru.
11: Категория 18+.
12: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
13: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. 0+.

0: поздравляет.
1: Продолжаем с вами передавать приветы. Авторадио поздравляет. Плюс 7-915-459-2020. Здравствуйте, Авторадио. Хочу передать привет моему мужу Денису и дочке Полинке. Под вашу веселую музыку мы едем к тете на дачу в предвкушении бани. В такую дождливую погоду прям хочется прогреть свои косточки в ней. Анастасия, город Владимир. Анастасия, прекрасного вам дачного приключения и отличного настроения желает Авторадио. Далее идем. Хочу передать привет своему любимому жениху и скоро уже мужу. Максиму. Я тебя очень люблю и жду нашей скорой свадьбы. Едем выбирать кольца. Ну, класс же. Вот это, я понимаю, самое нежное событие, наше поздравление. И еще, доброго времени суток. Передаю привет самой лучшей женщине на свете Татьяне и моей девушке Виталине. Это от кота. А коты они какие? Они вот такие, сами понимаете, могут и приветы отправить в прямом эфире Авторадио. Ну что же, взбодримся немного. Впереди Хабиб, а после продолжим.

Ой, давайте продолжать с вами передавать приветы на Авторадио. Плюс 7-915-459-2020. Итак, добрый день, Авторадио. От всей души я бы хотел поздравить нашу добрую, ценную, замечательную, бывшую классную руководительницу Ирину Владимировну Хлебаеву из школы-интерната 23 с прошедшим днем рождения. Он был позавчера. Я желаю, чтобы у нее на телефоне продолжала очень хорошо звучать музыка, особенно моя, романтики. Много нового контента в соцсетях, неиссякаемых впечатлений и эмоций. Хорошего настроения, всего самого позитивного. Ценю, люблю и очень уважаю. Данил Жомов, город Петрозаводск. Далее идем. Привет городу Никольское Ленинградской области. Сограждане, да мы сегодня без воды, электричества, связи и бензина, но жизнь-то продолжается. За бортом, наконец, лето, держитесь. А поддерживаем. От Авторадио летят лучи добра, солнце и, конечно же, позитива вам. И еще. Привет, Авторадио. Передаю привет своей сестре Лере. Желаю ей успехов в осуществлении ее мечты. Это сообщение от Софьи. Небольшую музыкальную паузу берем. Вновь скоро продолжим. Плюс 7-915-459-2020.

0: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
1: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
0: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО Т-моб. Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.
6: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
7: «Пятерочка» выручает!
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
10: АО Альфа-банк 6+.
11: Велки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
12: Пани, о пани.
11: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
13: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
14: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
15: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
16: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
17: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
18: Девочка, вы... Фильм нам очень понравился, прям супер.
19: Хороший фильм. Мне понравился. Мне тоже очень понравился.
20: Фильм «Летом всякое бывает». Побег из Колбора. Уже в кино.

Можете сказать «да», можете сказать, что просто любите, да все, что хотите, говорите. Авторадио поздравляет в прямом эфире, плюс 7-915-459-2020. Добрый день, передаю привет моей любимой семье, с которой мы едем домой в Тюмень. Привет моему мужу Дмитрию, ровной и спокойной дороги. Сыновьям Ванечке и Степочке, чтобы ехали дружно. Я их очень сильно люблю, сообщение от Анастасии. Здравствуйте, радиостанция, привет всем из Ставрополя. Огромный привет воспитанникам, сотрудникам детского дома 20 «Надежда». Всем сотрудникам хорошего отпуска, а детям классных каникул от директора Ирины Алексеевны. И еще. Здравствуйте, Авторадио. Передаю привет моей жене Ирине. Очень ее люблю. Артем. И еще. Вот сейчас красиво будет. Пусть небо сегодня плачет дождем. Саше все равно тепло, потому что где-то в Кубеньке живет та, чья улыбка греет лучше любого солнца. Танюшенька, это тебе. Я люблю тебя очень сильно. Ты умеешь любой пасмурный день делать самым ярким и жарким. Ты мое лето круглый год. Люблю тебя, моя супер-пупер-милашка 777. Любовь — это жизнь и настоящее счастье. В общем, его мы вам, конечно же, и желаем.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Этим воскресным вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и до плюс 24 градусов. Ночью малооблачно и плюс 19, завтра утром облачно и до плюс 21.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
5: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в «Ювелирторге».
7: Теперь еще больше товаров со скидками до 90%.
6: «Ювелирторг». Драгоценное. Настоящее.
8: Акция до 15 августа 2026 года. Подробности в магазине «Мира 42».
9: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
10: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
13: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткинг» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткинг», Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
14: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и «Руки вверх». Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
15: Категория 18+. Ищи стабильную.

Только до конца месяца. Ликвидация Geely Atlas в Мартен от 2 090 000 рублей. Гарантия 5 лет и набор дополнительного оборудования в подарок. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Geely Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77.

Ну, не совсем так. Авторадио принесет ваши приветы. Заключительная порция на сегодня. Здравствуйте, Авторадио. Сегодня у моего сына день рождения. Павел, поздравляю тебя. Желаю здоровья, счастья, исполнения всех твоих желаний. Также поздравляют его дедушка и бабушка. И Авторадио, конечно же. Далее передаю привет студии красоты Химера. Также привет мастеру Оксане Соколовой. Желаю удачи и благополучия. Это от Оксаны Ходачук. Передайте привет Александру и Наталье Шиловым, а также Алине и Леше. Едем домой в Санкт-Петербург с моря. Большой привет из Красного Уфимска от семьи Черепановых. Проводили сына на рабочую целину Кирилла Черепанова. Сынок, мы очень любим тебя и желаем счастливого пути и легкой работы. Ждем от тебя весточки. Будь молодцом, звони и пиши. И еще. Привет из солнечного Пятиморска. Поздравляю всех рыбаков с профессиональным праздником. Желаю мира, добра. Хочу поблагодарить семью Ярда за прекрасный отдых и хорошее настроение. Это Натали нам написала. Также большой привет моей любимой жене Аленке. Я ее очень-очень люблю. Мы с ней прожили 40 лет. И я хочу, чтобы мы с ней жили дальше, долго и счастливо. Люблю ее, здоровья, благополучия, всего самого доброго. Марку летит большой привет от Авторадио. И еще привет из Красноярска. Хочу передать привет моей любимой жене и моей любимой жене и простить меня за все. Вот так вот тоже бывает. Ну и еще очень сильно люблю Ленусю Олейникову из Воронежской области, Белогорье. Это сообщение от Дмитрия. Ну что же, как всегда, быстро пролетел наш час. Привет, поздравления в прямом эфире Авторадио. Всем большое спасибо за участие. Каждому слушателю от нас большой привет. Продолжим уже в следующие выходные. Собственно, с вами по-прежнему Ирина Лагутина.

0: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь Т.
2: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 15:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В студии Антон Кабанов. Главная тема выпуска. Госдума ужесточила законы в отношении мигрантов. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект об ужесточении требований к трудовым мигрантам. Об этом пишет РИА Новости. Иностранные граждане, которые хотят работать в России, должны будут содержать себя и членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента. Если это требование не выполняется, патент или разрешение на работу могут аннулировать. В таком случае мигрант вместе с семьей должен будет покинуть Россию в течение 15 дней, при условии, что нет других оснований для пребывания. Кроме того, вводится контроль за доходами, налоговые органы будут передавать данные в МВД, на соцфонд информацию о трудовой деятельности. Если доход окажется ниже установленного уровня, то срок пребывания в России могут сократить.
0: Про работу.
2: В Госдуме предложили строже проверять объявления на сайтах по поиску работы. Работодатели хотят обязать подтверждать свои данные и доказывать, что вакансия действительно открыта. Авторы инициативы отмечают, что некоторые объявления на самом деле являются пустышками. Соискатели отправляют резюме, ждут ответа, но приглашения на собеседование так и не получают. Кроме того, такие вакансии могут использовать для сбора персональных данных. Проверенные объявления предлагают отмечать специальным знаком. Как специалистам искать работу и не ограничиваться обычными сайтами с вакансиями, Авторадио рассказала карьерный консультант, эксперт по подбору и развитию сотрудников Анастасия Арифуллина.
3: Во-первых, пытаться находить точки выхода на компании не только через работные сайты, а через прямые сайты компании. Очень многих есть карьерные страницы, то есть отдельные сайты, где компании публикуют только свои вакансии. Плюс, конечно, искать стажировки и все возможные пути попасть в компанию. Это и дни открытых дверей, и ярмарки вакансий, потому что это до сих пор остается популярным. Популярные достаточно истории, где компании выходят. Плюс, так как дефицит кадров на линейного персонала у нас сейчас большой, то можно минимализировать этот путь и приходить в компанию. Но, конечно, здесь действительно есть обратная сторона, что очень многие молодые специалисты хотят сразу много. Компании не все готовы на такие моменты, поэтому вот этот карьерный путь нужно очень четко себе простроить, что ты сначала идешь на какого-то начинающего специалиста и потихонечку растешь.
2: Эксперты рынка труда при этом предупреждают, большое количество объявлений еще не означает, что компании готовы нанимать людей. По их оценке, реальным запросам работодателей сейчас могут соответствовать от 10 до 30% вакансий.
0: Про опросы.
2: Перед началом взрослой жизни подростков больше всего тревожит будущая ответственность. Об этом пишет газета РУ. Почти треть старшеклассников боится не справиться с новыми обязанностями. Столько же переживают, что не оправдают ожидания родителей и близких. Каждого пятого при этом беспокоит нехватка свободного времени. И только 7% тинейджеров признались, что ничего не боятся и с интересом ждут взрослой жизни. Официальный курс доллара на выходные понедельник, по данным Центробанка, составил 76 рублей 66 копеек. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 87 рублей 67 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Друзья, давайте держаться вместе сегодня, да? Коллектив — это же сила все-таки, а нас с вами много, нас тысячи и миллионы. Привет во все города включения Первого автомобильного радио, друзья. Это воскресный вечер, который мы будем проводить вместе. И будет он обязательно хорошим, потому что у нас есть все ингредиенты для приготовления прекрасного вечера. И хорошая музыка, которая звучит на авторадио. И вы, и я, конечно же, все это время буду рядом с вами в прямом эфире. Еще раз всем большой привет. Зовут меня Олег Пивунов. Улыбайтесь, и все будет хорошо. Еще раз всем привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?

0: фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
3: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мувинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжио. Телефон 26-50-06.
4: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходимые. Необходима консультация специалиста.
5: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
6: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. 0+.

0: «Лента» – поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
1: Лето – время путешествий и новых открытий.
2: Но иногда открытия бывают неожиданными.
3: Ой-ой-ой!
1: Диарея?
4: Ай-яй-яй!
1: Срочно энтерофурил!
2: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
5: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
6: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
7: В Велкой Пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
9: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
10: «Пятерочка выручает!»
11: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
12: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
13: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
14: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
15: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с хорошим характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
16: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
17: О, Т-моб. Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в T-Mobile 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
18: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
19: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
20: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
21: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
22: Авторадио.

Как же хорошо, друзья, что на любых дорогах, каким бы длинным ваш вояж ни оказался, он всегда проходит чуточку лучше под звуки авторадио, согласитесь. Привет, страна! Доброго вечера! Ну что, по-прежнему наслаждаемся вместе уикендом. Зовут меня Олег Пивунов. Впереди у нас планы грандиознейшие. Конечно же, отличная музыка. Конечно же, хорошее настроение. Мое и ваше, безусловно, друзья. Ну что, движение только вперед. Еще раз всем здравствуйте.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Этим воскресным вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и до плюс 24 градусов. Ночью малооблачно и плюс 19, завтра утром облачно и до плюс 21.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Как насчет поехать дешевле? На раз – скачал приложение «Максим». Два – заказал в «Максим». Три – уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса. ТЦ «Аксон», первый этаж. ТЦ «Макси», дальняя 33, Чернышевского, 88. Туристический центр на Сергея Орлова. И проспект Победы 5.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая.
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман». Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. «Магнит Плюс» на Зосимовской, 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.
10: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
11: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл. 0+.

рождения одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 16:00 в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная тема выпуска. 7 российских регионов пострадали от мощного циклона. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Мощный циклон с ливнями, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду нарушил электроснабжение в северо-западном Центральном и Уральском федеральных округах. Об этом сообщили в пресс-службе группы Россети. Повреждения зафиксированы в Ленинградской, Новгородской, Тверской, Калужской, Тульской, Свердловской и Тюменской областях. Ураган вырвал с корнем деревья и повреждал крыши, которые падали на линии электропередачи. Аварийные бригады переведены на круглосуточный режим работы. В ликвидации последствий стихии задействованы более 200 бригад, это свыше 600 специалистов и 250 единиц техники. На данный момент энергоснабжение Свердловской области восстановлено полностью. К финалу подходят работы в Калужском, Тульском и Тюменском регионах. Наиболее сложная обстановка из-за масштаба повреждений пока сохраняется в Тверской, Новгородской и Ленинградской областях.
0: Про туристов.
2: Организованных групп российских туристов нет в южно-китайской провинции Фуцзянь, на которую обрушился тайфун Бави. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Основной удар пришелся на остров Тайвань. Сильные ливни прогнозируются также в некоторых районах Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй. Агентство Рейтер днем ранее сообщило, что в Китае из-за приближения супертайфуна Бави были эвакуированы более 1,5 миллиона человек. Уточнялось, что тайфун движется к крупному городу Вэньчжоу. До этого тайфун прошел по южной части японского острова Сакисима и миновал северную часть Тайваня.
0: Про детей.
2: Число россиянок, обратившихся к психологам со страхом родить мальчика, выросло втрое за последний год. Основная причина в нездоровой зависимости других матерей от своих сыновей. Об этом пишет Москва-24. По данным СМИ, тревогу россиянок провоцируют в том числе интернет-тренды «Сыночка-корзиночка» и «Моя бирочка». На таких видео матери показывают чрезмерную тактильность в отношении повзрослевших сыновей, а также гиперопеку, что вызывает у женщин опасения повторить подобную модель поведения. Доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская в беседе с Авторадио рассказала, как появляются так называемые сыночки-корзиночки.
3: Сыночка-корзиночка вырастает не там, где мальчика там слишком любит. Любить своих детей обязательно нужно, а там, где забота, по сути, лишает его, во-первых, опыта. То есть за него решают, ему не позволяют ошибаться, за него отвечают, договариваются. То есть первое, это очень важно, что должна быть посильная самостоятельность. Вторая часть, отсюда уже следует, что он спокойно встречается с последствиями своих решений. То есть как он решает проблему, как он где-то поссорился, но потом разрешил эту ситуацию. Это не означает, что взрослый или мама там исключается из этого. Нет. А может быть опоры, но давать возможность ребенку решать и трудности, и достигать успехов, это тоже очень важно. Ну и, конечно, это происходит еще часто из-за того, что мать часто теряет свою идентичность, то есть она перевешивает такие важные составляющие именно мужского внимания на ребенка. То есть вообще мальчику становится очень сложно психологически отделяться.
2: По словам специалистов, самая надежная прививка от гиперопеки для женщины – наличие собственной наполненной жизни вне материнства. Курс доллара на выходные понедельник – 76 рублей 66 копеек, евро – 87 рублей 67 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер

А вот Авторадио напротив, друзья, всегда рядом с вами. Стоит лишь выбрать удобный для вас способ прослушивания, и, пожалуйста, мы 24/7 рядом с вами. Умная колонка, интернет-вещание или FM-приемник, делайте погромче, и просто лавина суперхитов обрушивается на вас из прямого эфира. Всем еще раз добрый вечер, зовут меня Олег Пивунов. Друзья, надеюсь, что время вы проводите хорошо, ну, естественно, с первым автомобильным, по-другому его провести просто невозможно. Движемся только вперед, а через пару минут расскажу о пробках.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама. Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
7: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
8: ИП «Груздев», ВА «Огарная», ИП 30-53-52-511-400-63.
9: Ремонт дорожает, но плитку все.

Первые в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. 0+.

0: безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
1: «Пятерочка» выручает!
2: В «Велкой пуповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: Пани, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Лето. Время путешествий и новых открытий.
5: Но иногда открытия бывают неожиданными.
6: Ой-ой-ой.
4: Диарея.
6: Ай-яй-яй.
4: Срочно энтерофурил.
5: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
7: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
8: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
9: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
10: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
11: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
12: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
13: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
14: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
15: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из «Гиперленты». Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН 103783204865, 6+.
16: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
17: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности больше от Т2.
16: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.

Круглосуточно.ру. Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах. Категория 6+. Авторадио.

0: кофе, про дружбу и про южные ночи, и даже медлячок про выпускной. Да, все это мы послушаем, друзья, сегодня в рамках большой дискотеки Авторадио. Отгремел наш стадионная версия большой дискотеки. Ну а теперь каждые выходные мы можем наслаждаться миксами любимых песен, ритмами от самых любимых нашему сердцу артистов. И делать это во время уикенда, когда у нас есть свободное время, в любом удобном месте. Просто делаем громче Авторадио и наслаждаемся замечательной музыкой. 3 часа просто смиксованы специально для вас. Можно наслаждаться, собственно, большой дискотекой вместе, да, какими-нибудь огромными компаниями. Собирайте друзей, и вот вам, пожалуйста, чем не стадион. Зовут меня Олег Пивунов, друзья, услышимся, всем привет.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
4: Этим воскресным вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и до плюс 24 градусов. Ночью малооблачно и плюс 19, завтра утром облачно и до плюс 21.
3: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
3: Реклама.
5: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
6: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
7: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
8: Качественные, конечно.
9: Надежные, чтобы потом не было проблем.
10: Долговечные, проверенные временем.
11: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
12: Альпийские, баварские, французские.
13: Сережа, что ты делаешь?
12: Путешествую.
13: С открытым ртом и причмокивая?
12: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
14: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
15: Мясной гурман.
16: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мубинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжо. Телефон 26 50 06.
17: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой «Визус Абсолют». Вологда, Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
19: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. 0+.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 17:00 в Москве.
0: Новости.
1: Здравствуйте, студия Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Нутрициологи смогут получить профессиональный диплом. Подробности далее.
0: Про главное.
1: Минздрав подготовил программу профессиональной переподготовки нутрициологов. Туда, в частности, вошли основы оказания экстренной медпомощи по нутрициологии. Об этом пишет российская газета. Право на обучение получат исключительно граждане, уже имеющие высшее или среднее медицинское образование. В учебный план войдут не только основы экстренной медпомощи и принципы питания беременных и детей, но и специфические блоки, например, традиционные рационы питания россиян, особенности религиозных постов, а также питание при неблагоприятной экологии. Отдельный модуль посвятят технологии приготовления блюд для здорового рациона.
0: Про регион.
1: Энергетики восстановили электроснабжение более чем в 900 населенных пунктов Тверской области, а также возвращены в эксплуатацию 136 ЛЭП, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Виталий Королев. По его словам, 200 бригад специалистов работают в круглосуточном режиме, несмотря на непростые погодные условия. По данным Королева, самая сложная обстановка сейчас сохраняется в 8 округах Тверской области, в том числе в Вышневолоцком, Удомельском, Осташковском и Конаковском.
0: Про аэропорты.
1: С 1 сентября все российские аэропорты перейдут на единый стандарт работы медицинских пунктов. Приказ Минздрава вводит обязательное требование для руководства каждой воздушной гавани организовать собственный медкабинет. Об этом РИА Новости сообщил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриный. Парламентарий подчеркнул, что помощь в таких пунктах будет оказывать не только пассажирам и персоналу, но и встречающим с сопровождающими, находящимися в здании аэропорта или на прилегающей территории.
0: Про учителей.
1: Чаще всего в России выгорают не те, кто физически перерабатывает, а те, кто много думают. Это учителя, врачи, инженеры, программисты, финансовые аналитики, а также госслужащие. Об этом говорят аналитики со ссылкой на исследования. Согласно данным опроса, как минимум 19% сотрудников образования сталкиваются с симптомами выгорания, то есть каждый пятый учитель в России находится в состоянии хронического истощения. Психолог Анна Хныкина в беседе с Авторадио рассказала, почему представители этих профессий больше всего склонны к выгоранию.
2: Я думаю, что список сильно заужен, но в целом эти профессии объединяют серьезная рутинность, большая повторяемость. Наверное, связано это во многом с тем, что в связи с этой рутинностью мало возможности творчества проявлять. Госслужащие определенным образом связаны по рукам. Понятно, что банкиры – довольно линейная история. И учителя школьные, конечно, сильно проигрывают вузовским преподавателям, потому что программа уже. Больше возможностей для выгорания будут у тех людей, которые меньше любят свой труд, свою профессию. То есть вот чем раньше тебе надоело, тем быстрее выгоришь. То есть мы должны с ранних лет стремиться к развитию и к любви со своим делом.
1: Также эксперт посоветовала искать внутреннюю мотивацию и развиваться на работе, чтобы не выгореть. Курс доллара на выходные понедельник 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Друзья, ну а мы с вами на самой, что ни на есть, правильной волне. Поверьте, волна — это Авторадио 93 FM. Здравствуйте всем. Добрый вечер. Надеюсь, вы в прекрасном настроении. Уже отдыхаете в хорошей компании. Ну а если еще не добрались до места и в пути, то счастливой вам дороги, друзья. Движение только вперед вместе с первым автомобильным, естественно. Зовут меня Олег Пивунов. Мы с вами услышимся совсем скоро и расскажу о дорожном трафике в столице. Ну а прямо сейчас делайте свои приемники, умные колонки, интернет-вещание погромче, ведь мы отправляемся дальше по волнам музыки.

0: Реклама.
1: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5. Счастливый
2: взгляд! У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня. Скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Солнце, пляж.
4: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
3: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
4: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
5: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
6: Офис-маркет. Территория комиссионной и

Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

0: «Лента» – поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка выручает!»
4: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
8: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
9: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
10: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
12: Вот бы можно было весь день играть.
13: Мир игр стал ее реальностью.
14: Я в игре?
15: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
16: Вот поиграешь.
13: Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. Уже в кино. 6+.
17: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
18: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
19: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
4: Авторадио.

Вот уж правда, лето действительно похоже на сон какой-то, знаете, приятный такой, но очень-очень быстрый, поэтому нужно стараться успевать, друзья, в этот период все запланированное выполнить, позагорать, да, если погода позволяет, искупаться, я не знаю, съездить за город, ну и, конечно, всей семьей сходить в кино. Вы знаете, что 25 июня в кинотеатрах нашей страны состоялась премьера детского приключенческого фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора». Это оригинальная история, удивительное кино, на самом деле, великолепный детский фильм, который не оставит равнодушным не только детей, но и нас, взрослых, конечно, очень советую. Собираемся вместе и большой компанией, семьей, с внуками, детьми, племянниками и другими идем в кино. Зовут меня Олег Пивунов, это «Первое автомобильное». Друзья, привет!

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Этим воскресным вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и до плюс 24 градусов. Ночью малооблачно и плюс 19, завтра утром облачно и до плюс 21.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Как насчет поехать дешевле? На раз – скачал приложение «Максим». Два – заказал в «Максим». Три – уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.
5: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
0: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. 0+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 вечера в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Все российские партии подали документы в Центр избирком. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Изберут 450 депутатов, 225 по одномандатным округам и 225 по федеральному избирательному округу. В 39 регионах также обновятся законодательные собрания, а в 10 административных центрах – городские советы.
3: Про туристов.
2: Сотни российских туристов застряли в Китае из-за приближающегося супертайфуна. Одна из туристок рассказала, что накануне летела на Филиппины с многочасовой пересадкой в Шанхае. Во время прогулки по городу она получила сообщение об отмене рейса в Манилу, вернулась в китайский аэропорт и узнала, что из-за тайфуна отменены все рейсы. Туристов, направлявшихся на Филиппины и в Таиланд, разместили в отелях.
3: Про зарплату.
2: Число вакансий в IT-сфере в первом полугодии 2026 года снизилось от 20% до 50%. При этом число резюме увеличивается, а рост зарплат остается невысоким. Сокращение предложения на рынке связывают с тем, что компании чаще закрывают позиции за счет внутренних ротаций, а некоторые задачи уже решает искусственный интеллект. Руководитель исследовательского центра «Суперджоп» Наталья Голованова рассказала, что кризис с вакансиями наблюдается не только в IT-сфере.
4: Вакансий стало меньше не только в IT-сфере, но по всему рынку труда. И мы сейчас находимся в ситуации, когда рынок труда от кадрового дефицита возвращается к конкурентному для соискателя рынку. И разработка закрывает часть потребностей компании. Плюс мы видим, что планы на реализацию таких, скажем так, опытных проектов откладываются до лучших времен. И часть IT-проектов на паузе. Рынок просто становится более зрелым и прагматичным. Начинающему специалисту сегодня действительно будет очень сложно найти работу в сфере, потому что конкуренция высокая, вакансий мало для опытных профессионалов. Скорее, наоборот, положительная, потому что компании продолжают искать сильные кадры и удерживают их.
2: Отмечу, по словам эксперта, из вузов сейчас выпускаются студенты, не всегда готовые к работе в IT-сфере.
3: Про работу.
2: Федерация независимых профсоюзов России сообщила, что длинные очереди на автозаправках могут считаться уважительной причиной опоздания на работу. Согласно судебной практике, к таким причинам обычно относят срочное обращение к врачу, экстренные и форс-мажорные обстоятельства, стихийные бедствия, ЧС, а также выполнение государственных или же общественных обязанностей. При этом работник не должен просто пропадать. Если он задерживается из-за очереди за топливом, нужно обязательно предупредить работодателя и при необходимости предоставить все подтверждающие документы.
3: Про погоду.
2: В московском регионе сегодня и завтра продолжатся ливни. По данным Центра погоды ФОБОС, центральная Россия останется под влиянием аномального циклона, но уже в его тыловой, более прохладной части. За двое суток может выпасть до 35 литров воды на квадратный метр или около 42% июльской нормы осадков. При этом вероятность сильных гроз, града, шквалов и смерчей снизится до минимума. Ожидаются в основном проливные дожди. Официальный курс доллара на выходные понедельник составил 76 рублей 66 копеек. Курс евро 87 рублей 67 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет. Главное звездное.

очень много, если вовремя не включить авторадио и не услышать грандиозные миксы любимых песен в большой дискотеке авторадио по выходным. Да-да-да-да. Только отгремел стадионный наш формат, большая дискотека авторадио, на которую мы с вами ходили на ВТБ-арену. Это было просто феерично и невероятно. Ну и вот еще на эмоциях до сих пор, да, горят наши глаза, огоньки в них горят. Поэтому танцуем под лучшие хиты на большой дискотеке авторадио по выходным. Каждый уикенд мы стартуем с 18.00 ровно до 9 вечера. Находимся рядом с вами. Приемники и колонки погромче, друзья. Устраиваем танцпол прямо там, где мы есть. Зовут меня Олег Пивунов. Продолжаем. Только вперед.

0: радио. Мимолетная пауза, и мы вернемся. Авторадио. Реклама.
1: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
2: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткин» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Экономьте и время, и деньги. Мастер Плиткин. Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
5: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
6: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе, 9, второй этаж. Акция действует до конца года.

грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что

0: и снова танцуем.
1: Реклама. 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
2: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: Пятерочка выручает!
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: Авторадио и Red Finch Безалкогольный представляют Дневники чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля, самые яркие моменты, прогнозы и итоги ключевых матчей. Слушайте каждый день Дневники чемпионата мира 2026 на Авторадио и будьте в курсе главного мирового футбольного события.
1: Спонсор АОАБ «Инбев ФС».
2: Смотри футбол вместе с безалкогольным пивом Red Finch. Лови каждую эмоцию, празднуй каждый гол. Red Finch безалкогольный. Вкус большого футбола.
3: Девочка, вы... Фильм нам очень понравился, прям супер.
4: Хороший фильм, мне понравился. Мне тоже очень понравился.
0: Фильм «Летом всякое бывает». Побег из Колбора. Уже в кино. 6+. Авторадио.
5: Большая дискотека «Авторадио». Главный танцпол этого лета.

Ну что ж, друзья, повышаем градус. Ну, я имею в виду музыкальный, конечно же, да. Раскручивается в эфире большая дискотека Авторадио по выходным. Да, это наша премьера, летний замечательный проект, который позволяет вам в любом месте, где бы вы ни находились, выехали за город, пожалуйста, делайте громче и танцуйте. Вот вам импровизированный танцпол. Даже если оказались где-то в большой пробке на выезде из города или на въезде, наоборот, то, конечно, это время пролетит незаметней вместе с хорошей музыкой, потому что здесь большая дискотека Авторадио. И так мы делаем каждый уикенд. В 18.00 стартуем и ровно 3 часа самых зажигательных миксов специально для вас. Зовут меня Олег Пивунов. Всем

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Этим воскресным вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и до плюс 24 градусов. Ночью малооблачно и плюс 19, завтра утром облачно и до плюс 21.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
5: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
6: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. 0+.

Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «Джилэнд» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «Джилэнд» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gilandrus.ru. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 вечера в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

Что, друзья, продолжается большая дискотека Авторадио, и приветствую вас уже во втором ее часе. Да, движемся только вперед с отличным миксом. Включайте погромче и делайте танцпол там, где вы находитесь. Всем хорошего вечера, зовут меня Олег Пивунов. Друзья, не стоит выключаться с волны первого автомобильного, потому что большая дискотека Авторадио только набирает обороты. Мы здесь будем крутить крутейшие музыкальные пьесы до 21:00. Страна, привет!

0: Реклама. Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда, Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Солнце, пляж.
4: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
3: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
4: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
5: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе, 9, второй этаж. Акция действует до конца года.

Первые в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. 0+.

0: продолжим уже очень скоро.
1: Реклама.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
6: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
7: «Пятерочка выручает!»
8: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Если в авто что-то стучит, пора в автосервисы. Фит-сервис. Диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
10: Авторадио. Это большая дискотека Авторадио. Главные звезды. Главные хиты.

Друзья, никакого одиночества, если вы на волне Авторадио. Мы вместе, нас много, да, и движемся дальше по большой дискотеке Авторадио. Уже второй час мы так раскручиваем, повышаем градус музыкальный. Ну и делайте громче, давайте танцевать, давайте веселиться, давайте радоваться этому вечеру. Большая дискотека Авторадио — это лучший микс ваших любимых песен по выходным. Самый яркий уикенд с первым автомобильным. Зовут меня Олег Пивунов. Привет всем!

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Этим воскресным вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и до плюс 24 градусов. Ночью малооблачно и плюс 19, завтра утром облачно и до плюс 21.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками 0+.
0: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл. 0+.

Главные звезды. Главные хиты. Это большая дискотека Авторадио. Главный танцпол этого лета.

0: Реклама. Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России «Туризм и гостеприимство», Президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дрозденко. Мотоклуба «Дом», категория 6+.
1: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах. Категория 6+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 20.00.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Встречайте. Большая дискотека Авторадио. Главные звезды. Главные хиты.

Прекрасное чувство, любовь, а с первого взгляда так она еще лучше, как говорится. Друзья, всем привет. Стартовал третий час большой дискотеки Авторадио. Влюбляйтесь в этот вечер друг в друга и в хорошую музыку, конечно же. Вместе с первым автомобильным. Ну что, у нас здесь повышается градус музыкальный. И мне кажется, если вы в 18.00 стали танцевать вместе с нами, что, собственно, должно быть 100%, то сейчас сил только прибавилось. Второе дыхание, оно же такое, вы знаете. Движение только вперед с первым автомобильным. Зовут меня Олег Пивунов. Всем чудесного вечера, замечательного настроения, друзья. Где бы вы ни находились, лучи добра вам. Ловите. Большая дискотека Авторадио по выходным. Продолжаем.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер.

Авторадио. Продолжение следует. Авторадио. Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gland.rus.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Авторадио. Большая дискотека Авторадио. Главный танцпол этого лета.

улыбки с ваших лиц этим вечером не сходили. Что настроение у вас замечательное, прекрасное. И о будущем вы думаете только исключительно в таких ярких, ярких, радужных тонах. Это большая дискотека Авторадио. Мы завершаем ее уже совсем скоро, но время еще есть позажигать, потанцевать, порадоваться прекрасному миксу. С первым автомобильным двигаемся только вперед. Зовут меня Олег Пивунов. Я все еще с вами, друзья. Всем хорошего настроения и удачи! We'll be right back.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Этим воскресным вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и до плюс 24 градусов. Ночью малооблачно и плюс 19, завтра утром облачно и до плюс 21.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

Главные звезды, главные хиты. Это большая дискотека Авторадио. Главный танцпол этого лета.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио. Номер

Продолжаем этот вечер под лучший ритм Авторадио. Всем привет еще раз. Зовут меня Олег Пивунов. И, конечно, движемся мы только вперед, друзья. Впереди что у нас на горизонте? Конечно, прекрасная, замечательная музыка, которая сделает ваш вечер еще лучше. Страна, привет! Сегодня.

Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+. We'll be right back.

0: ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
3: Вот можно было весь день играть.
4: Мир игр стал ее реальностью.
5: Я в игре?
6: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
7: Вот поиграешь.
4: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино. 6+.
1: Автора.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Этим воскресным вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и до плюс 24 градусов. Ночью малооблачно и плюс 19, завтра утром облачно и до плюс 21.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

Вот чего-чего, а музыки у нас хоть отбавляй. И в режиме нон-стоп, притом 24/7. Конечно, это Авторадио. Приветствую вас, дорогие друзья. Во все города включения первого автомобильного лучи добра шлю и огромнейший привет. Всем, кто в пути, конечно, будьте внимательны, друзья, на дорогах и добраться вам поскорее. Это Авторадио, меня зовут Олег Пивунов. Продолжаем вечерний эфир вместе.

Реклама. Официальный дилер BLG Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.

стали стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО «Альфа-банк» 6+.
5: Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткинг» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткинг», школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
4: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
5: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
8: Этим летом BLG Martin дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля BLG до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. BLG в Martin. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51-77-77. Подробности в организации и правилах проведения, количестве призов, срок от места и порядке их получения в дилерском центре.

Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина, но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один.

Если там, где вы, есть возможность посмотреть на звезды, то, конечно, не забывайте иногда поднимать голову. Как это красиво. Ну а в эфире Авторадио звезды музыкальные, самые лучшие. И от них, конечно, для нас с вами их главные хиты. Вот в таком ритме и продолжаем. Зовут меня Олег Пивунов. Страна, привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске, игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей, получения призов и выигрышей указана на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Любимые хиты, как всегда, звучат на Авторадио круглосуточно в режиме нон-стоп уже 3 десятилетия подряд. Спасибо вам, что каждый день выбираете первое автомобильное. Это 1000 городов вещания по всей стране. Это миллионы слушателей. Нас можно и в умной колонке найти. Пожалуйста, просто скажите ей «Включи Авторадио». Сайт и приложение Авторадио также доступны для вас. Делайте громче звук. Впереди только хиты. И я всем желаю отличного настроения. В студии Ирина Лагутина, как всегда, движение только вперед, где очень много любимой музыки. Здравствуйте и добро пожаловать к нам!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
6: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один.

Не надо никаких слов, сразу приступаем к действиям. 13-й счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» на авторадио в самом разгаре. И мы исполняем ваши мечты. Для нас нет ничего невозможного, это точно. Просто заходите на наш сайт, устанавливайте фирменный гимн авторадио в своем мобильном телефоне и рассказывайте о заветном желании. Исполним абсолютно все, гарантированно. Хотите квартиру или ремонт в ней, автомобиль новый или просто кругосветное путешествие, да всей семьей, бриллианты, алмазы, встреча с кумиром. Возможно, все. 5 миллионов рублей и 5 ваших желаний – это наш призовой фонд. Играем на деньги и мечты. Каждый день, несколько раз в день. Присоединяйтесь к нам, пожалуйста. Впереди третий суперфинал, победителем которого можете точно стать именно вы. И я, Ирина Лагутина, желаю вам удачи!

Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

На постоянном движе мы находимся с вами всегда и везде, слушаем авторадио, причем делаем это чуточку громче, чем обычно, потому что только хиты звучат у нас. Так будет, так есть, так всегда. В студии Ирина Лагутина всем желаю отличного настроения. Если сейчас вы находитесь в пути, легкой и удачной дороги вам. Как всегда, двигаемся только вперед в компании первого автомобильного радио страны.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
6: Без тебя жить.

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один в России.